в стране Диория Бухеми Бикузова, ку пеншем, бегележара пеншем, яда Евжини генч пектинен ха, шеянет ван. Диория Бухеми Бикузова, 2 хефте, и вьори чанде дилехем ябит.